0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: там, где музыка прежде всего.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. В течение дня до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Ульяновская ФМ представляет «Уикенд со Стингом».
2: Музыка с детства была в жизни Стинга, и он мечтал сделать ее своей профессией. Даже отучился в педагогическом колледже, который окончил с дипломом по музыке и еще с одним по английскому языку. После завершения учебы будущий артист сделал ставку на лингвистику и педагогику, отработал 2 года учителем в младших классах. Также Стинг, прежде чем стать известным музыкантом, успел поработать тренером по футболу, сборщиком налогов и кондуктором в автобусе.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября – Всемирный день грибника. Сбор грибов не случайно называют тихой охотой. Многие обожают сам процесс поиска, когда работает эффект спрятанной награды. Грибники, как и охотники за дичью, входят в азарт. Если гриб найден, мозг получает дозу дофамина и хочется искать снова и снова. Ну а собранные грибы называют добычей. Интересно, что, например, в Японии существует особая культура кинокугари. Слово так и переводится «грибная охота». Японцы особо ценят деликатесный гриб мацутаке или сосновый гриб. У него мягкий ореховый вкус, но главная фишка – аромат хвойной смолы, корицы, живицы и груши. Во Франции и Италии на охоту за деликатесными трюфелями ходят с собаками. Эти подземные грибы растут на глубине от 7 до 30 сантиметров. Их помогают искать специально обученные собаки с хорошим нюхом. Раньше использовали еще и свиней, но те часто добычу съедали. Главная ценность трюфелей – интенсивный, сложный аромат. В нем чувствуются ноты ореха, чеснока, земли, морской соли, мускуса, фруктов, сыра и даже шоколада.
3: По грибы я в лес пошел, белый гриб как

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, возможен новый поворот событий. Вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения. Вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги. День подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность балансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. В течение дня до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и ирландская волна символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. В течение дня до плюс 4.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Ульяновская ФМ представляет «Уикенд со Стингом».
2: Супруга Стинга Труди Тайлер просто без ума от трека «Fields of Gold». Неудивительно, композиция посвящена их отношениям. В ней поется о золотых ячменных полях, вид на которые открывается из окон загородного дома певца. Сам Стинг говорил так: «В том, как ветер движется по этой сияющей поверхности, напоминая золотые океанские волны, есть что-то первобытное и по-настоящему сексуальное».

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 октября – Всемирный день грибника. Сбор грибов не случайно называют тихой охотой. Многие обожают сам процесс поиска, когда работает эффект спрятанной награды. Грибники, как и охотники за дичью, входят в азарт. Если гриб найден, мозг получает дозу дофамина и хочется искать снова и снова. Ну а собранные грибы называют добычей. Интересно, что, например, в Японии существует особая культура кинокугари. Слово так и переводится «грибная охота». Японцы особо ценят деликатесный гриб мацутаке или сосновый гриб. У него мягкий ореховый вкус, но главная фишка – аромат хвойной смолы, корицы, живицы и груши. Во Франции и Италии на охоту за деликатесными трюфелями ходят с собаками. Эти подземные грибы растут на глубине от 7 до 30 сантиметров. Их помогают искать специально обученные собаки с хорошим нюхом. Раньше использовали еще и свиней, но те часто добычу съедали. Главная ценность трюфелей – интенсивный, сложный аромат. В нем чувствуются ноты ореха, чеснока, земли, морской соли, мускуса, фруктов, сыра и даже шоколада.
4: По грибы я в лес пошел. Белый гриб, как хорошо.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, возможен новый поворот событий. Вы сможете увидеть происходящее под другим углом. Тельцы, подтвердятся некоторые ваши решения. Вы сможете начать действовать, исходя из новых условий. Близнецы, стоит подумать о глобальных планах. Текущие дела точно не выведут вас к новым горизонтам. Раки, день углубления в детали новых проектов. Хороший момент для конкретики, расчета бюджета, покупки техники или билетов. Львы, настало время проверить свои планы на скрытые ошибки. Возможно, какие-то начинания лучше перевести в более безопасный режим. Девы, если хотите сделать какое-то дело, поторопитесь, окно возможностей может и закрыться. Весы, не стоит откладывать на потом мелкие хозяйственные дела. Это хороший день, чтобы закрыть их все. Скорпионы, многое будет зависеть не от вас. Придется подстраиваться под нужды близких или внешние обстоятельства. Стрельцы, важные шаги лучше не планировать. Велика вероятность случайности и непредвиденных событий. Козероги. День подходит для открытого совместного решения сложных вопросов. Вы сможете по-честному разделить обязанности и ответственность. Водолеи. День может оказаться сложным. Каждый потянет одеяло на себя, что заблокирует возможность сбалансированных решений. Рыбы. День растраты энергии. Может оказаться, что ваши прежние планы потеряли актуальность или требуют чрезмерных вложений.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. В течение дня до плюс 4.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

За глаза твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 4, днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд со Стингом».
4: Именем Стинга названа гитара. Инструмент The Sting Mini Signature Edition была выпущена ограниченным тиражом – всего 100 штук. В создании этой гитары Стинг принимал непосредственное участие. Он попросил, чтобы при создании гитары использовались породы древесины, заготовленные с учетом принципов сохранения лесов. Также в Martin Sting Mini используются вторично переработанные материалы.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 октября 2003 года в Дублине был открыт памятник Irish Wave – «Ирландская волна». Самая высокая движущаяся скульптура в Европе. Она похожа на вертикальную волнообразную ленту. Высота больше 35 метров, и при сильных порывах ветра волна отклоняется от вертикали с амплитудой до 6 метров, но неизменно возвращается обратно с эффектом неваляшки. Конструкция из стали и углеродного волокна массивная, более 20 тонн, но держится и качается, и это заслуга продуманной механики. Внутри встроен 9-тонный свинцовый противовес. Он дает устойчивость и делает памятник живым. Автор скульптуры, художница Анжел Коннор, говорила, что ее вдохновил шелест молодых деревьев на ветру и каллиграфия. Философский смысл конструкции в том, что важно стремиться к центру, к равновесию, и ирландская волна символизирует способность сохранять баланс и не сдаваться перед трудностями. Скульптура стоит в парке на западе Дублина и стала одной из главных фишек города. Горожане и туристы любят смотреть, как она качается на ветру.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 4, днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ульяновск FM представляет «Уикенд со Стингом».
4: Стинг очень любит читать. Эту страсть ему привела бабушка. Именно она дала подростку «Остров сокровищ», и мальчик так проникся, что зачитал произведение до дыр и отказывался расставаться с книгой. Музыкант признается, что книги часто становятся вдохновением для написания новых песен. Среди любимых взрослых произведений певца «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Труды о коллективном бессознательном» Карла Юнга.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Улья».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 4, днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Вспомните, как выбирали машины раньше. Читали автомобильные журналы, ходили часами между рядами авторынков, затем бесконечно просиживали на автофорумах, ездили на тест-драйвы. В конце концов, советовались с друзьями и знакомыми автомастерами. А вот треть современных покупателей доверяет этот выбор искусственному интеллекту. Такие данные озвучили на автоконгрессе в Детройте. Каждый третий просто вбивает в нейросеть свои параметры. Бюджет, состав семьи, привычные маршруты, и алгоритм выдает готовое решение. Нам с вами нейросеть дарит как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она беспристрастно анализирует терабайты технических текстов, отзывов и баз данных. С другой, обучается на информации с задержкой, часто используя данные годовой давности и вряд ли знает про сегодняшние скидки в салонах. Конечно, от прогресса не уйдешь, но если есть приятель, который по-настоящему разбирается в автомобилях, лучше держать с ним связь. Роботы пока его не заменят.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: Ульяновская ФМ представляет «Уикенд со Стингом».
4: Свидетелем на свадьбе певца Струди Тайлер был вождь индийского племени из Амазонии. С ним певец познакомился во время путешествия по джунглям. Так как музыкант активно занимается защитой тропических лесов и коренных народов через созданный им фонд, то дружба с вождем стала важной частью его жизни.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, обстановка вокруг может накалиться, что вполне соответствует вашим желаниям. День точно не будет скучным. Тельцы, возможно, появление новых людей или новых возможностей. Также можно ждать просто обнадеживающих событий. Близнецы, если получите какое-то предложение, не медлите, нужно реализовывать его сразу. Реки, может вскрыться неприятная правда, или человек, или ситуация покажутся вам с другой стороны. У вас будет над чем поразмыслить. Львы, возможно, вопросы к здоровью своему или кого-то из близких. Придется позаботиться о своей телесной и ментальной безопасности. Девы, мелочи могут оказаться настолько важны, что оттянут на себя все внимание. Не стоит рассчитывать на завершение дел. Весы, день хорошего отдыха и устойчивой гармонии. Не упускается шанс расслабиться в приятной компании. Скорпионы, главные победы придут через рутинные дела. Будут хорошие шансы закончить какой-то долгоиграющий проект. Стрельцы, могут встать в полный рост материальные вопросы. У вас будет возможность решить их по-настоящему, а не с помощью временных заплаток. Козероги, не исключены непредвиденные моменты. Возможно, появление интереса к очень необычным для вас делам или людям. Водолеи, интуиция вам поможет, но принимать решения лучше основываясь на фактах. Возможно, ошибки в очень глупых мелочах. Рыбы, не откладывайте в долгий ящик серьезный разговор. Он пройдет спокойно и принесет реальные, ощутимые результаты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью до плюс 4, днем до плюс 7.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM 104.2. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la...

0: touch faith. Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер Ту-73-00-457.
1: Для слушателей старше 12 лет.